Создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Инженер и механик Яков Манин – пионер советского тракторостроения. Создатель одного из первых наших дизельных двигателей и первого колесного трактора в нашей стране. Родился будущий изобретатель в Балакове. Крестьянский парень рано отправился на заработки и уже в 14 трудился подмастерьем лудильщика. Случай свел его с Федором Блиновым, изобретателем-самородком. На заводе Блинова наш герой изобрел двухлемешный плуг, за который получил серебряную медаль на выставке и 300 рублей награды, по тем временам приличные деньги. С их помощью он открыл свою мастерскую, где вскоре создал полностью оригинальный двигатель, работавший на нефти. Его назвали «Русский дизель», и под этой маркой выпускали с начала 20 века. Изобретение Манина получило международное признание. Его выставляли в Париже и Милане, а на выставке в Лондоне «Русский дизель» получил гран-при. А инженер трудился над новым трактором – небольшим, дешевым и, главное, простым. Таким, которым самостоятельно мог бы управлять простой русский крестьянин. Перед Первой мировой Манин создал свой «Карлик», тут же заслуживший признание за простоту конструкции. И тут началась революция. В 18-м Манина повезли в Петроград к Ленину. Новый глава государства дал изобретателю 100 тысяч золотых рублей и велел налаживать производство советских тракторов. А в 30-е он перебрался в Челябинск, где до конца жизни трудился на тракторном заводе. Там он изобрел прибор, который фотографировал рабочий день тракториста, прообраз видеонаблюдения.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тамбове случилось событие, ставшее настоящей вехой в истории российской прессы. Именно здесь, в провинции, появилась первая газета «Тамбовские известия». Инициатором стал знаменитый поэт и государственный деятель Гавриил Державин. Газета выходила в типографии, созданной по личному разрешению Екатерины II. В течение одного года вышло 52 номера. Казалось бы, немного, но для того времени это было настоящим прорывом. «Тамбовские известия» рассказывали о событиях города и страны, знакомили людей с культурой, наукой, важными новостями. Несмотря на то, что издание просуществовало недолго, его появление стало символом просвещения и независимости региональной журналистики. Сегодня Тамбов гордится этим фактом. Именно здесь родилась традиция провинциальной прессы, которая со временем охватила всю страну.
2: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Патриотизм. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
3: Патриотизм – это любовь к своей родине и родной земле. И любовь для меня – здесь ключевое слово. Потому что как чувство, как понятие, вот по-настоящему, любовь – это очень глубокое, осознанное, вот то, что идет от самого сердца, от самой души. В чем бы она ни выражалась, любовь к себе, к окружающим, к миру, ведь это не эгоизм. В отношениях между мужчиной и женщиной – это уважение, понимание, но это не пустые картонные сердечки и не манипуляции друг другом, да? Вот так и патриотизм. За его символикой и атрибутами стоит принятие себя и своей родной земли. Мы с детства впитываем вместе с народными сказками, со сказками Александра Сергеевича Пушкина, который на самом деле уже давно приравнен к народным, с пословицами, с былями, вот всю соль, весь смысл, всю энергию земли. А я уверена, что у каждого места, у каждой земли есть своя энергия. И впитывая это все, ты становишься ее частью. Как часто говорят артистам или просто кто волнуется выходить, например, на сцену, говорят, вот как дерево корнями, впивайся в землю, стой крепко на ногах, это даст тебе силы и уверенности, и спокойствия. Вот так и здесь. Осознание себя как части своей родины, своей земли, оно делает тебя сильным человеком. Я никогда не забуду одного молодого парня, худенького, хрупкого на вид. Был холодный, промозглый ноябрь, 22-й год, осенняя мобилизация. Это одни из моих первых концертов в военных частях. На завтрак ребята уезжали в зону специальной военной операции, большой зал. Они уставшие после полигона, учений. И после концерта каждый, кто хотел, брал микрофон, выходил на сцену и что-то говорил. И вышел этот парнишка и говорит: «Я доброволец. У меня жена и трое детей. Я иду за родную землю». И в этих словах было столько мужества, столько храбрости, вот той самой любви к родной земле. Но ведь патриотизм, быть патриотичным можно не только на ратном поле. Я знаю сотни людей вокруг себя. Учителя, например, кто занимается воспитанием детей, не просто учит, но воспитывает и пытается передать, потому что сердце болит за свою землю родную, потому что дети – это наше будущее. Сколько талантливых, гениальных открытий сейчас научных в медицине. Очень много талантливых блогеров, которые снимают передачи, ты их смотришь, и ты действительно понимаешь, что ты гордишься своей землей. И, видимо, вот это вот ощущение крепкого стояния на земле своей, гордостью за нее и желание свой талант, а талантлив каждый человек, вот своим талантом тоже что-то сделать, создать здесь. Вот, наверное, вот это вот все вместе для меня и есть патриотизм.
2: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы был задуман советским лидером Никитой Хрущевым как уникальная кузница кадров для развивающихся стран. Началось все в далеком 60-м. Во время визита в Индонезию Никита Сергеевич обещал, что страны Азии, Африки и Латинской Америки перестанут зависеть от квалифицированных кадров из бывших метрополий. В результате в СССР создали уникальный вуз, в первый же год принявший 500 студентов из полусотни стран мира. Всем им платили приличную стипендию и давали средства на покупку теплой одежды. Многие студенты не имели хорошего школьного образования. Для них создали уникальные курсы, где русские учителя экстренно учили их всему необходимому. Кроме того, преподаватели университета придумали успешные методики экспресс-обучения русскому, хотя наш язык очень сложный. За годы работы Университет дружбы народов выпустил больше 200 тысяч студентов. Среди них президент Никарагуа Даниэль Ортега и палестинский лидер Махмуд Аббас. История одной песни.
2: Песню «Надежда» в России и за ее пределами поют уже более полувека. Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали ее в начале 70-х годов и предназначили для мужского голоса. Исполнители не могли подобрать несколько лет. Либо певцы отказывались, либо исполнение не нравилось авторам. На свой страх и риск редактор фирмы «Мелодия» отправила ноты Анне Герман. В то время певица только начала выходить на эстраду после тяжелейшей аварии, но, ознакомившись с «Надеждой», воскликнула: «Я буду ее петь, во что бы то ни стало». Исполнение Анны Герман, Пахмутова и Добронравов приняли с восторгом. «Мелодия» записала песню. За билетами на концерты певицы выстроились километровые очереди. «Надежда» зазвучала на радиоволнах и на улицах. Ее слушали перед отлетом космонавты. Песня стала хитом. В 1975 году «Надежда» оказалась среди лауреатов «Песни года». Но Анна Герман не смогла тогда приехать в Москву. На сцену вышел Муслим Магомаев. Успех был оглушительным. Зрители не отпускали певца со сцены. Ему пришлось петь на бис несколько раз. Все знают классическое исполнение «Надежды» Анны Герман. Ну а мы сегодня послушаем более редкую версию Муслима Магомаева.
3: Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Виноградов – выдающийся советский терапевт-кардиолог. Именно ему мы обязаны созданием системы кардиореанимации. Родился будущий врач в семье железнодорожного служащего, происходивший из купеческого сословия. Вырос в Ельце. В русско-японскую героически работал фельдшером. Был удостоен Георгиевского креста. К революции Виноградов отнесся крайне скептически, однако не эмигрировал и сделал блестящую карьеру. Заведовал терапевтическим отделением Кремлевской больницы, был врачом Сталина. К сожалению, времена были сложные, и профессор проходил как один из обвиняемых в печально известном деле врачей. В 54-м Виноградова полностью реабилитировали, и он благополучно вернулся к работе. Доктор внедрил гастроскопию и бронхоскопию в систему советской медицины и создал в конце 50-х основы современной помощи при инфаркте миокарда. До того, как он взялся за дело, пациентов забирали в больницу только после 10 дней развития заболевания. Доктор Виноградов настоял на том, чтобы больных с инфарктом госпитализировали немедленно, и этим снизил смертность в 10 раз. Кроме того, врач первым начал использовать антибиотики при лечении инфекционной пневмонии и эндокардита. Подобно многим своим современникам, Владимир Виноградов был врачом широкого профиля. Он исследовал туберкулез, достиг успехов в ранней диагностике рака. Кстати, в век всеобщего курения Виноградов везде боролся с этой вредной привычкой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
3: Нулевой километр Алтайского края – это символическая точка отсчета для всех дорог региона. Он расположен в Барнауле и отмечает географический центр города, а также является популярным местом для фотосессий. Этот небольшой памятник, часто оформленный в виде стелы или знака, отмечает начало отсчета расстояния. Считается, что если встать на нулевой километр и загадать желание, оно обязательно сбудется. Интересный факт. Во многих городах России есть свой нулевой километр, и Барнаул не исключение. Это своеобразный ориентир и символ начала путешествий по краю. Знак «нулевой километр» в Барнауле появился относительно недавно, в 1996 году, когда отмечалось 266-летие города. Знаете ли вы, что от нулевого километра отсчитывается расстояние до всех населенных пунктов Алтайского края, включая Горный Алтай? Нулевой километр Алтайского края – это не просто географическая отметка, а символ начала новых дорог и возможностей.
2: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Асюта.
4: Я никогда не писала ни музыку, ни стихи, вообще никогда. Я думала, что мне это не дано. Но после каждой поездки я приезжаю, я накидываю. То есть я накидываю либо там, когда мы в блиндажах сидим и ждем своего концерта, либо в дороге, когда мы ездим очень много часов туда-обратно. И я уже сочинила порядка, наверное, 5 песен после «Цветов полевых». Вот. И я думаю, что...
5: То есть вот в заметках в этом телефоне наверняка уже есть почти готовый материал.
4: И знаете, и это не то, что я сижу и выдумываю, сочиняю, нет. Я, бывает, ложусь спать, мне там вставай там через 3 часа, и мне в голову как стихи полезут, и я все пишу и пишу, и я уже такая сижу, да когда же это закончится? Ну, я говорю, спать пора. И потом я как-то откладывала, что ладно, я утром допишу, все, я вспомню, ничего не вспомню. И именно вот стихи и музыка мне приходят во сне. То есть я могу проснуться посреди ночи и быстро напеть, накидать, чтобы потом у меня получилось какое-то произведение. Вот, и я думаю, что в дальнейшем уже можно будет услышать мой авторский материал.
5: Искренне желаю успехов, Асюта. Спасибо. Действительно чувствуется вот эта энергия, как я сказал, целеустремленность, а значит, вместе победим. Что называется, благодарим Асюту за сегодняшний эфир. Слушайте песню «Цветы полевые». Ну а сейчас, в завершении нашего эфира, хочется эксклюзивно еще одну композицию от Асюты. Что будем слушать, петь?
4: Легендарная песня «Валенки». Именно она... Откуда пришла она? С того времени, когда Лидия Русланова ездила на фронт. Вот, и я бы хотела ее сегодня исполнить в этой студии и также в новой авторской аранжировке.
5: Асюта на радио «Гордость», спасибо вам огромное.
4: Спасибо большое.
5: Обязательно еще увидимся в эфире. И не только на радио «Гордость», последите за Асютой. Я уверен, что впереди счастливое будущее. Спасибо вам большое.
4: Спасибо большое.
5: Асюта на радио «Гордость». Поехали. Поехали.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алексей Шмелев. Врет четвертая струна. Врет четвертая струна, скоро, видимо, порвется. Вдалеке гремит война, рядом женщина смеется. Слезы кончились давно, больше года медсестрою. Льется свет через окно, что-то вечное, простое. Мне от этой простоты никуда уже не скрыться. Эти белые бинты, эти солнечные лица. Я прошу тебя, спаси, защити их, добрый Боже, если там, на небеси, у тебя воюют тоже.
2: Алексей Шмелев, автор 4 поэтических книг, основатель культурного арт-проекта «Мужской голос». Многие его стихотворения положены на музыку, в том числе «Врет четвертая струна». Эта песня в исполнении Алексея Глызина и группы «Лампасы» стала одной из самых известных и самых любимых слушателями.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
4: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
7: На Ставрополье создали прототип дрона для анализа почвы и растений. Ученые Северокавказского федерального университета разработали макет беспилотника, способного с воздуха отслеживать состояние почвы. Система уже прошла испытания на опытных полях и показала высокую точность. По данным ВУЗа, новая технология поможет аграриям повысить урожайность до 20% без физического вмешательства в поля. В перспективе дрон будет дополнен новыми функциями анализа структуры почвы и других ключевых показателей. А к 2027 году планируется наладить серийное производство.
6: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках.
8: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
7: Популярность музыкальной фольклорной группы «Бурановские бабушки» давно выплеснулась далеко за пределы России. Напомним, группа родилась в удмуртском селе Бураново. Изначально бабушки исполняли старинные фольклорные песни на удмуртском языке. Потом перепели на родном языке ряд российских и зарубежных хитов. Но народные песни были и остаются основой их репертуара. В том числе частушки. Этот жанр русского песенного фольклора сложился в 19 веке, быстро распространился и завоевал популярность на всей территории нашей необъятной страны. Сегодня плясовые и лирические частушки любимы самой широкой аудиторией всех возрастов. Они исполняются на разных языках народов России и неизменно пользуются популярностью. Бурановские бабушки, частушки, языки исполнения, удмуртский, русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Татьяна Тарасова – знаменитый российский тренер по фигурному катанию. Сами за себя говорят имена ее учеников. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, двукратные олимпийские чемпионы Оксана Грищук и Сергей Платов, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Жизнь будущего тренера всегда была связана со спортом. Отец Анатолий Владимирович Тарасов – отец русского хоккея. Поставил пятилетнюю дочку на коньки. Он мечтал о спортивной карьере для своих детей, и его младшая дочь подавала большие надежды. В 19 она блестяще выступила на универсиаде в Италии, но, совершая круг почета, получила травму, поставившую крест на спорте. Тогда Татьяна Анатольевна приступила к тренерской работе и вскоре набрала первую группу фигуристов. Ей советовали начинать, как все, с детей – но 20-летний тренер взялась работать с опытными спортсменами. Даже именитый отец был в шоке, однако девушка знала, что делает. Очень быстро ее подопечные Моисеева и Миненков стали серебряными призерами Олимпиады в Инсбруке. А потом был фантастический успех Ирины Родниной и Александра Зайцева. Именно Тарасова помогла им создать стиль, ставший их визитной карточкой. Впоследствии таким же артистизмом прославится еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Интересный факт. После травмы Татьяна Анатольевна подумывала о балетной карьере. Впоследствии природный артистизм сказался. Татьяна Анатольевна – организатор популярнейших театральных представлений на льду.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бухгалтер – это слово немецкого происхождения. Бух – книга, халтер – держатель. Буквально человек, который ведет учетные книги. Учетом доходов и расходов человечество в какой-то форме занималось давно. Но основной метод бухгалтерии – двойная запись – появился в средневековой Германии. Тогда же возникло слово «бухгалтер». В русский, польский и некоторые другие славянские языки оно попало в начале 18 столетия. В России термин закрепился при Петре I, что неудивительно. В 1722 году он был зафиксирован в табеле о рангах в регламенте управления Адмиралтейства. К 19 веку слово «бухгалтер» прочно вошло в русский язык и литературу. Так у Салтыкова-Щедрина властная мать пытается сделать из дочери бесплатного секретаря и бухгалтера в своем поместье. Бухгалтеры встречаются в произведениях Чехова и Бунина, Достоевского и Толстого. В современной литературе и кинематографе бухгалтеров множество. В 90-х годах на взлете популярности этой профессии в России у нас стала хитом песня «Бухгалтер». А в начале 21 века вышла книга «Образ бухгалтера в литературе и кино». Но как бы ни трактовали этот образ писатели и кинематографисты, бухгалтеры – представители важной и нужной профессии. И называть мы их будем правильно – бухгалтеры. Ни в коем случае не бухгалтера. История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Взаимопомощь и взаимоуважение – это, пожалуй, самая практическая из всех ценностей. Та, которая видна невооруженным глазом. Та, которой мы живем каждый день, часто даже не задумываясь. Начну с далекого прошлого. На Руси испокон веков существовал обычай. Если у крестьянина сгорела изба, или он только начинал заводиться хозяйством, всем миром собирались и ставили ему новый дом за один день. Кто-то бревна таскал, кто-то печь клал, кто-то еду готовил для работников. Это не считалось подвигом, это было нормой жизни. Потому что сегодня помог ты, а завтра помогут тебе. Потому что в одиночку на этом свете не выжить. И эта традиция жива в нас до сих пор. Просто где-то поменялись формы. Посмотрите, что происходит сегодня. Когда началась специальная военная операция, по всей стране, сама собой, без приказа сверху, запустилась огромная волна помощи. Обычные люди, пенсионеры, школьники, рабочие, бизнесмены, стали собирать посылки, плести сети, писать письма, переводить деньги. Всем миром помогаем нашим героям. Всей страной становимся волонтерами и поддерживаем тех, кому сейчас сложно. Погорельцев, тяжелобольных детей, одиноких стариков и бездомных животных. И это не государственная программа. Это народная программа, которая записана у нас в сердце. И еще одно важное наблюдение – слово «коллектив», которое так привычно звучало в советские времена. Сегодня часто сменяется словом «команда», и это хорошо. Потому что команда подчеркивает не просто совместное пребывание, а совместное движение к цели. И в этой команде важен каждый. Важна и ценность человека как личности, и его компетенции. То, что он умеет делать лучше других. По сути, это и есть наш российский подход к решению любых задач. От строительства дома до защиты Родины. Не каждый сам за себя, а мы вместе, и каждый на своем месте делает общее дело. Взаимопомощь и взаимоуважение – это не просто слова из списка ценностей. Это технологии выживания и развития. Это то, что делает нас людьми, а общество – обществом. Это то, благодаря чему мы проходили через самые страшные испытания и выходили из них всегда победителями. Потому что когда мы вместе, когда мы уважаем друг друга и готовы прийти на помощь, нас невозможно победить.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в XIX веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира. История одной песни.
2: Песню «Как молоды мы были» Александра Пахмутова и Николай Добронравов написали в 1976 году для кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Этот фильм шедевром не стал. Его мало кто помнит, а вот песня остается популярной более полувека. Изначально композиция предполагалась для женского голоса, но как раз в это время Пахмутовой порекомендовали прослушать молодого исполнителя. Вот что рассказывал Градский об этой встрече. Она наиграла мелодию. Прослушав, я набрался нахальства и попросил разрешения посмотреть партитуру. И понял, что, возможно, было бы не лишним в третьем куплете сделать некую кульминацию. Пахмутова считала, что для меня это будет высоковато, но все же я убедил ее попробовать. Композиция стала лауреатом фестиваля «Песня 77», визитной карточкой Александра Градского и всенародно любимым хитом.
3: Незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком.
2: Ее исполняли Иосиф Кобзон и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко и Эдита Пьеха, Николай Караченцев, Альберт Асадулин, музыкальные группы «Ария», «Красные звезды», хор Турецкого. Сейчас песня «Как молоды мы были» прозвучит в исполнении вокального квинтета «Вива».
3: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Вайб. Еще одно модное заимствование из английского языка. Вайб. Вибрация. В русский оно пришло сравнительно недавно, но уже обжилось и даже стало словом года 2024, по версии лингвистов. Сегодня вайб – это не буквальные колебания, а ощущение, атмосфера, эмоциональный фон, который создает человек, место или событие. Можно сказать, у этого кафе приятный вайб. И собеседник поймет, там уютно и хорошо. Или наоборот, что-то не тот вайб. Значит, некомфортно, не по душе. Слово удобно тем, что коротко передает сложное чувство, смесь настроения, эстетики и впечатления. Но и без него русский язык прекрасно обходился. Уже упомянутые атмосфера, ощущения, а также настроение, энергетика – очень подходящие аналоги. Возможно, в непринужденном общении англоманов вайб прозвучит вполне уместно, а вот в официальном или литературном контексте все-таки лучше выбрать русское слово. Согласитесь, вайб переговоров сомнительно, а атмосфера переговоров ясна и по-русски.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Бременские музыканты и джентльмены удачи, голубой щенок и обыкновенное чудо. Везде звучит музыка Геннадия Гладкова. Но мало кто знает, что композитор и певец был еще и химиком. Родился Геннадий Игоревич в семье джазового музыканта и всегда любил музыку. Во младенчестве успокаивался под звуки папиного джаза. Во время Великой Отечественной, когда Москву бомбили немцы, через весь город под бомбами ходил в музыкальную школу. Однако в послевоенные годы человеку требовалась профессия с постоянным заработком. Поэтому после музыкальной школы Гладков пошел в химический техникум, а потом работал на заводе, где дослужился до начальника смены. Лишь после этого будущий композитор все же решился вернуться к музыке и поступил в консерваторию. Всенародную славу ему принес мультфильм «Бременские музыканты», созданный вместе с актером Василием Лиановым и поэтом-песенником Юрием Энтиным. Гладков не только написал музыку для мультфильма, он еще и пел за «Глупого короля». Композитор известен и как создатель оперетт. Самые известные – «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Дон Сезар де Базан» стали киноспектаклями. Геннадий Гладков писал до последних дней. В 2019-м вышел фильм Василия Ливанова «Медный всадник России» с его музыкой. Скончался композитор в 23-м. Он очень хотел выступить для бойцов СВО, но сделать этого ему не удалось. Послушаем Геннадия Гладкова с его оркестром и вспомним детство вместе с радио «Гордость».

0: Вези меня, хорошая, сквозь дым и через пыль, из будущего в прошлое, с войны в уютный тыл. Вези меня, буханочка, до располаги в дом, где волонтерша Анечка с покраденным котом. Вези туда, где бахает потише хоть чуть-чуть. Нет горечи и страха нет, но надо б отдохнуть. И хоть немного выспаться, ведь мы из этих мест, куда и черти лысые боялись бы залезть. Доехали, готовимся, я время не займу. Покушаем, помоемся и снова на войну.
1: Поэт Александр Пелевин написал стихотворение «Буханочка» летом 2023 года. По следам поездки в составе агитбригады в зону СВО. К линии боевого соприкосновения добирались на легендарной «Буханочке» автомобиле УАЗ-СГР. Означает «старый грузовой ряд». Как известно, неприхотливая полноприводная «Буханочка» стала любимым транспортным средством волонтеров. А волонтерша Анечка – это, конечно, поэтесса Анна Долгорева. Ее стихи также звучат на радио «Гордость» в проекте «Своими словами».
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: С вами Сергей Вайтен. Слушайте мои песни на Радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Да чего ж на душе хорошо мне,

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы, но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто- и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Новосибирской области археологи обнаружили стоянку эпохи поздней бронзы, относящуюся к ирменской культуре. В долине реки Чик были найдены каменные орудия и керамические сосуды, а сам памятник уже взят под охрану. По словам специалистов, место находки может повлиять на планы строительства технологической дороги. Маршрут либо изменят, либо проведут спасательные раскопки. Ирменская культура существовала в Западной Сибири более 3000 лет назад, и ее жители занимались скотоводством, земледелием и ремеслами. Новая находка поможет ученым глубже изучить быт и традиции древних народов этой территории.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что слово «киоск» имеет персидское происхождение? В Персии так называли «дворец». Оттуда слово попало в Турцию и прижилось в более скромном значении «особняк». По мере продвижения по европейским странам киоск становился все легче, изящнее, невесомее. Во Франции киосками называли постройки для отдыха в садах и парках – шатры, павильончики, беседки. В этом значении во второй половине XVIII века слово попало в Россию и получило развитие уже на русский лад. Киоском, например, могли назвать военную палатку, а через некоторое время слово «киоск» полюбилось торговцам. Они-то первые и стали употреблять его практически как синоним ларька. Но отличие все же сохранялось. Ларек выглядел без претензий на изысканность и торговал в основном продуктами и предметами повседневного спроса. Более изящные киоски предлагали газеты, журналы, прохладительные напитки, мороженое, театральные билеты. Различие сохранялось вплоть до 90-х годов прошлого века, эпохи ларьков и ларёчников. Сегодня, особенно в крупных городах, киоскам велено вид иметь приличный. Размещаться строго в определенных местах, торговать определенными видами продукции и обеспечивать покупателям комфорт и безопасность.
0: Радиостанция «Гордость».

прочь, гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра, ты прочь, гони

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Драматург Александр Островский известен в основном как автор жестких историй о купеческой жизни. Не все знают Островского, создателя поэтических пьес о смутном времени. Во время работы над ним драматург консультировался с историками, изучал архивы. Историей смуты Островский заинтересовался в Костроме, на родине Ивана Сусанина, где прожил вторую половину жизни и написал лучшие свои произведения. Родился будущий драматург в Москве. Отец работал в суде, занимался банкротствами. И сына направил по юридической линии. Работу свою Островский не любил, однако полученный в судах опыт успешно перенес на театральную сцену. А став состоятельным человеком, он выкупил у своей мачехи имение Щелыково. Сейчас в нем находится музей-заповедник. Деревянный голубой дом, украшенный богатой белой резьбой, называют теремом Снегурочки.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Крепкая семья. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Когда молодой, кажется, что самое главное в жизни добиться чего-то, заработать, куда-то успеть. Но с возрастом все равно начинаешь понимать простую вещь. Настоящая опора человека – это семья. Именно семья дает чувство дома, тепла, спокойствия, дает силы проходить через трудности и не потерять себя. Мне кажется, многие вещи человек впервые узнает именно в семье. Что такое любовь, уважение, забота, ответственность, умение поддерживать друг друга в тяжелые моменты. И очень важно, какие ценности передаются внутри семьи из поколения в поколение, потому что именно там формируется характер человека, его отношение к людям, к родине, к жизни. Я думаю, не случайно у нас в России семья всегда была чем-то священным. Наш народ через многое проходил – войны, тяжелые времена, испытания. Но именно семья помогала людям выстоять, сохранить веру, сохранить человечность. Сегодня мир становится очень быстрым, а иногда даже холодным. И на этом фоне крепкая семья становится еще более важной. Это место, где тебя любят просто потому, что ты родной человек. Для меня семья – это не только любовь, это еще и огромная ответственность за близких, за детей. И, наверное, одна из самых важных задач мужчины – сделать так, чтобы рядом с ним его семья чувствовала себя защищенной, любимой и счастливой. Потому что когда семья крепкая, тогда и человек сильнее. И страна тоже становится сильнее.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
4: Даже в зеркале раз.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире дрейфующая станция «Северный полюс-1». Для хозяйственного освоения Крайнего Севера и Северного морского пути требовалось множество научных данных. Решение об организации дрейфующей станции «Северный полюс» было принято в феврале 1936 года. Год ушел на подготовку. 21 мая 1937 года на льдину высадили четверых полярников. Официальное открытие станции состоялось 6 июня 1937 года. Над «Северным полюсом» был поднят государственный флаг Советского Союза. Экспедиция продлилась 274 дня. Ее результатом стал уникальнейший для того времени научный материал. После папанинцев в Северном Ледовитом океане работали еще 40 дрейфующих станций. В 2022 году на арктическую вахту заступила первая в мире ледостойкая платформа «Северный полюс». Она обеспечивает возможность круглогодичных исследований.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Геннадий Горелик. Клятва. Мы вернемся в свои города, что с боями оставлены нами, в те, что заняты нынче врагами. Мы вернемся. Так было всегда. По полям, опаленным весной, по погостам, наполненным болью, сжав в руке черный хлеб с серой солью, ну и флягу со спиртом в другой. Злое время течет, как вода. Мы удары терпеть научились, но не струсили и не склонились. Мы вернемся в свои города. Мысли яростны, души чисты, но не тратя эмоций впустую. Если надо, сжигаем мосты и встаем, как один, в штыковую. И мы верим, отступит беда, станет небо высоким и синим. С нами правда, Господь и Россия. Мы вернемся в свои города.
2: Геннадий Яковлевич, когда вы все успеваете? Такие вопросы Геннадию Горелику задают часто. Поэт, бард, волонтер, ополченец. С 2014 года Геннадий Горелик на месте не сидит. Сегодня он везет роутеры в детский дом, завтра лекарства в больницу, потом отправляется на передовую с гуманитаркой и концертом. Исполняют песни как на свои стихи, так и на слова других поэтов Донбасса. Многие из них также звучат в проекте своими словами.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1978 году композитор Алексей Рыбников показал режиссеру Марку Захарову свои музыкальные импровизации. Захаров предложил создать на их основе спектакль на древнеславянский сюжет. За стихами он обратился к Андрею Вознесенскому. «Тогда я был наглый молодой поэт», — вспоминал Вознесенский. «Я говорю, у меня есть своя поэма, называется «Авось». Так началась история рок-оперы «Юнона и Авось». О любви Николая Рязанова, руководителя первой русской кругосветки, и юной Кончиты, дочери губернатора Сан-Франциско. Для спектакля пришлось дописывать многие арии и сцены. Стихотворение Вознесенского «Сага» превратилось в романс морских офицеров, известный также под названием «Я тебя никогда не забуду». Романс, который в спектакле пел Николай Караченцев, вскоре зажил самостоятельной жизнью. Его исполняли Жанна Рождественская, Трио «Меридиан», Александр Маршал и другие певцы и артисты. Известно, что любовь русского командора и прекрасной испанки имела трагический финал. Рязанов отправился в Россию, чтобы спросить у императора разрешение на брак с католичкой. В дороге он тяжело заболел, умер в Красноярске. Уже в наше время Рязанову в Красноярске установили памятник. Напомним, в этом городе радио «Гордость» звучит на волнах 99,5 FM. Послушаем романс «Морских офицеров» в исполнении Николая Караченцева.
2: На рассвете разбудишь, проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь.
3: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Прокопьевск – один из самых старейших городов Кузбасса. Жители считают, что корни здесь уходят в 17 век. В то время на месте современного города существовало село, вокруг которого со временем выросло поселение. Историческим центром считается деревня Монастырская, связанная с мужским христорождественским монастырем, существовавшим с середины 17 века. Позже, с развитием добычи угля, поселения объединились и преобразовались в рабочий поселок Прокопьевский, а в 1931 году получили статус города Прокопьевска. То есть Прокопьевск не просто промышленный центр, а город с глубокой историей, который хранит память об истоках. Это дает дополнительную причину гордиться. Здесь живут не просто люди угольной отрасли, а хозяева земли, связанной с многими поколениями.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок». Первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с радио «Гордость».
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Тамбов не только город с богатой историей, но и место, где снимались культовые фильмы. Здесь проходили съемки военной драмы «Судьба человека» режиссера Сергея Бондарчука. Эпизоды, такие как «Прощание с женой на вокзале» и «Сцена беженцев», были сняты в самом Тамбове и его окрестностях. Местные жители стали массовкой, а для одной из сцен был использован автомобиль «Opel Admiral», найденный в Тамбовском военном авиационно-техническом училище. Спустя полвека Тамбов вновь стал съемочной площадкой. Режиссер Андрей Смирнов выбрал область для исторической драмы «Жила-была одна баба», посвященной событиям гражданской войны и Тамбовского восстания. Местные жители участвовали в массовках, а для создания аутентичной атмосферы использовались декорации и костюмы того времени. Тамбов не только хранит память о событиях прошлого, но и становится живым свидетельством истории через объектив кинематографа.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Летчик-космонавт Борис Волынов прослужил в отряде космонавтов 30 лет. Это абсолютный мировой рекорд. За это время он совершил 2 космических полета, оба в качестве командира корабля. Каждый из этих полетов был сопряжен с нештатными ситуациями. Преодолеть их помогли глубокие знания космонавта, сила характера и серьезнейшая подготовка на Земле. Особо тщательно готовились к стыковке пилотируемых космических кораблей. Напомним, впервые в мире стыковка была осуществлена 19 января 1969 года. Волынов был одним из участников. Он командовал кораблем «Союз-5». Как вспоминает дважды герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов, во время решающего экзамена перед полетом председатель экзаменационной комиссии подошел к вопросу нестандартно.
2: Нас посадили уже тренажеры, каждая своя кабина, корабли сидят, не видим друг друга никак. Руководитель подошел, сказал, а где у вас тут линия-то связи, по которой они общаются, оба командира? А вот, говорит, вот, показали. Он берет ножницы, чик-чик-чик.
1: Корабли остались без связи, но на этот случай несколько ведущих команд разработали свое решение. Они передавали сообщения, управляя внешним освещением корабля. Назвали этот метод световой азбукой. Экзамен был сдан блестяще. Приемная комиссия аплодировала.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Дмитрий Мельников. Мы не увидимся с тобой. Мы не увидимся с тобой. Мне снились ржавые патроны в воде прозрачно-голубой. От огуречного лосьона старинный плоский пузырек я видел на прибрежной гальке. В нем водоросли и песок. Над катером кружились чайки. Ты в нем сидел ко мне спиной. А рядом был старик огромный. Тот берег белую стеной проглядывал в тумане, словно манил к себе великой силой и бесконечной красотой. Проснувшись, «Господи помилуй», шептал я в комнате пустой, очки нашарил на полу, умылся и в печи золу до красного разворошил, и чай в стакане заварил. Во сне мне показался слишком спокойным гулкий голос твой. «Давай обнимемся, братишка, вдруг не увидимся с тобой. Где шли бои, там лес и поле. Где ночь, там в окнах яркий свет. Травою сделались герои, но смерти, как и прежде, нет. Есть наш, один во всей вселенной, небесный Иерусалим. Какую Бог назначит цену, такую мы и отдадим».
2: Эти строчки обращения к другу. Поэт Дмитрий Мельников написал эти стихи в перекличку со знаменитым стихотворением Константина Симонова, написанным в 1941 году.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
5: Возрастное ограничение 0+.
6: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Не режет ли вам ухо, когда кто-то говорит «давайте включим свет» или «включим кондиционер»? С высокой долей вероятности можно предположить, что кто-то другой из присутствующих с трудом сдерживает утробный рык. Сейчас включу, сейчас кому-то включу. Может, этот другой и не самый тактичный человек на свете, зато знает, как правильно произносятся слова «включим», «подключим», «заключим». А также «включишь», «заключишь», «подключишь». «Включат», «заключат», «подключат». Договор «заключим». Но пусть они пункт об авансировании включат, иначе мы им интернет не подключим. И все тут. Во всех личных формах глагола «включить» ударение падает на последний слог. И этот вариант единственно верный. Никаких «включим» и «подключим» нормы русского литературного языка не допускают. Стоит запомнить, грамотная речь – это очень важно. Возможно, важнее, чем вы можете себе представить.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Родион Газманов!
3: Друзья, давайте зажжем фонарики в зале. Будет красиво. Самое время.

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Композитор, автор и исполнитель Маргарита Одясова.
1: Вы знаете, когда я слышу эту фразу «служу Отечеству», у меня в голове невольно возникает Александр Сергеевич Пушкин. И эта ассоциация еще идет из детства. Его капитанская дочка, его знаменитое отечество нам Красное Село. Он настолько искренне и пылко любил свою родину, свою отчизну. За ним в памяти встают, конечно же, многие-многие поэты, писатели, музыканты, общественные деятели, ученые. Великая Отечественная война, Юлия Друнина, ушедшая на фронт добровольцем, Булат Акуджава, Константин Симонов, бывший, кстати, военным корреспондентом, Ольга Бергольц, голос блокадного Ленинграда. Они все были голосом своего времени. Отчизна, отечество, родная земля – это то, где мы родились, мы ее дети. Где родился, там и пригодился. От мудрости народных пословиц никуда не убежишь. Мы привыкли фразу «служу России», «служу Отечеству» слышать из уст военных. Но это служение своими делами, своим талантом, своей любовью к родной земле и своим патриотизмом – это выбор каждого из нас. И если это есть, если это будет, мы будем сильным и крепким духом русским народом.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79. Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через 2 года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он 2 месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и Петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хиты в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля – все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой» — это историческая кинолента 1942 года, которая рассказывает о героической обороне Москвы и успешном контрнаступлении советских войск зимой 1941-1942 годов, ставшим переломным моментом в ходе войны. Снятый на основе уникальных фронтовых съемок, фильм показывает все ужасы и лишения войны, а также самоотверженную борьбу Красной Армии с фашистами, демонстрируя мужество и стойкость советских солдат. Солдат и командиров. Режиссеры Леонид Варламов и Илья Копалин сумели передать драматизм и напряжение тех дней, используя как документальные кадры, так и хронику, снятую непосредственно на передовой. «Разгром немецких войск под Москвой» получил признание не только в СССР, но и за рубежом, став первым советским фильмом, удостоенным премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Эта лента остается важным историческим документом, напоминающим о значимости подвига защитников Москвы и их вкладе в победу над фашизмом.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: В Тамбове есть памятник, который сразу приковывает взгляд и вызывает улыбку. Это тамбовская казначейша. Литературный персонаж Михаила Лермонтова. Скульптура появилась на улице Коммунальной в самом центре исторического центра города. И быстро стала одной из его визитных карточек. Бронзовая барышня Авдотья Николаевна изящно опирается на подоконник и словно наблюдает за прохожими, устремив свой взгляд в сторону набережной. В ее облике и легкость, и кокетство, и тот самый литературный шарм, который оживляет улицы Тамбова. Когда памятник только открыли, горожане спорили. Одни восхищались, другие удивлялись наряду и смелым деталям образа. Но со временем казначейша стала любимицей жителей и туристов. Сегодня это не просто скульптура, а место встреч, фотосессий и прогулок. Тамбовская казначейша напоминает, что у города есть своя особая культурная душа, где литература соединяется с современностью, а прошлое оживает в бронзе и камне.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Знаете, ну каким он парнем был? Тот, кто трубку звездную открыл.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал: поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ведь смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь.

тачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Юрьевич Герман, гениальный российский режиссер, родился за 3 года до начала Великой Отечественной войны в Ленинграде в семье известного писателя Юрия Германа и Татьяны Риттенберг. С детства Алеша мечтал стать врачом, но отец направил его в творчество и не прогадал. С первых работ было ясно, что юный режиссер обладает уникальным стилем. Он показывал кадр с предельной точностью, скрупулезно воссоздавая в деталях интерьера ту эпоху, о которой рассказывает фильм. Поэтому кинокартины Германа были более живыми, а критики сравнивали его творчество с работами Бергмана и Феллини. Вместе с тем, творческий путь режиссера был полон преград и трудностей. Свой первый фильм «Проверка на дорогах» он снял в 1971 году, но тогда картина не прошла цензуру, из-за чего вышла на экран только через 15 лет. Впрочем, это не помешало фильму завоевать народную любовь и получить госпремию. Первая же работа режиссера, которую увидели зрители в 1977 году, называлась «20 дней без войны». Главные роли в фильме исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко. Творчество Германа сегодня занимает особое место в истории отечественного кино. Его черно-белые фильмы обладают характерным узнаваемым стилем. С 2013 года имя режиссера носит специальный приз за вклад в отечественный кинематограф кинопремии «Ника».
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Юрий Гончар, композитор и продюсер.
1: Жизнь для меня – это высшая и абсолютная ценность. Основа всего сущего. Это дар, который нужно беречь и уважать. Как свою жизнь, так и жизнь других людей. Это не просто биологическое существование, а возможность развиваться, любить, творить, помогать ближним, оставлять добрый след в мире и передавать следующим поколениям знания, традиции и заботу. Жизнь ценна своей уникальностью и неповторимостью. Каждый человек с его мечтами, талантами и опытом вносит вклад в развитие общества и страны. А долг каждого из нас – создавать условия, в которых жизнь будет достойной, безопасной и наполненной смыслом для всех без исключений.
0: Истории о главном. Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
0: «Радио Гордость» представляет «Истории о главном». Масштабный проект, посвящен изучению, сохранению и укреплению традиционных ценностей России. «Истории о главном» звучат в исполнении выдающихся деятелей культуры, науки и спорта. Лидеры мнений расскажут о личном опыте, семейных традициях, достижениях и жизненных принципах. Ежедневно на «Радио Гордость» и в телеграм-боте «Истории о главном». Всегда на сайте ценностироссии.рф при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 18+.
4: «Радио Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, я Ева Школьник. Представляю вам свою песню «Балалайка». Желаю вам побольше поводов для улыбки. Слушайте Радио

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Молодежная лаборатория Мордовского университета создала уникальную биоразлагаемую разработку, которая эффективно отделяет мазут от песка. Эта технология не требует дорогих реагентов и уже показала свою эффективность. Сейчас с ее помощью можно очистить 10 килограммов песка за один цикл, а в будущем целые тонны. Более того, ученые планируют проверить, сможет ли эта методика помочь пострадавшим от разлива птицам. Если испытания пройдут успешно, новая разработка станет настоящим прорывом в ликвидации последствий экологической катастрофы из-за разлива нефтепродуктов в Черном море.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Всем привет! Это Наталья Качура из самого сердца Донецка. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Диспансер или диспансер? Где ударение? Многим так и хочется поставить его на второй слог, на «а», но правильный вариант – «диспансер». Это слово пришло к нам из французского языка, где означало «аптека», «лечебница». Изначально диспансеры были благотворительными учреждениями, где выдавали бесплатные лекарства. Французский диспансер восходит к латинскому «dispenso» – «распределять», «регулировать», «взвешивать». Но французы ставят ударение на последний слог. Так «dispenso» превратился в «диспансер» – место, где взвешивают и распределяют лекарства. Позже диспансер приобрел современное значение – центр профилактики и лечения. Примечательно, что от того же латинского «dispenso» произошло слово «диспенсер» – устройство для дозирования выдачи. Почему же «диспенсер», а не «диспенсер»? Все просто. Это слово пришло к нам из английского языка и сохранило соответствующее ударение. И если в диспансере окажут медицинскую помощь, то диспенсер выдаст каплю мыла, бумажное полотенце или таблетку.
0: Радио «Гордость».

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Магнитогорск – один из претендентов на звание металлургической столицы России. Железную руду безупречного качества на магнитке нашли еще в середине 18 столетия. Так появилась крепость Магнитная. В историю она вошла почти сразу. Здесь ранили Емельяна Пугачева. Сейчас город – место встречи Европы и Азии с богатыми культурными традициями. Один из символов Магнитогорска – памятник «Металлург». Его создавали для всемирной выставки в Брюсселе, потом установили на ВДНХ в Москве и только в 70-е подарили уральскому городу. Памятник «Тыл фронту» напоминает о подвиге Магнитки в Великую Отечественную. А еще Магнитогорск наряду с Волгоградом – одна из столиц сталинского ампира. Лучшие образцы – это величавые ансамбли проспектов Ленина и Металлургов, украшенные коваными балконами, каких нет даже в Москве. Неподалеку немецкий городок, построенный силами немецких военнопленных в послевоенные годы. Пряничные домики, напоминающие о сказках братьев Гримм. Едем в Магнитогорск и слушаем магнитку Льва Лещенко на слова Александры Пахмутовой на радио «Гордость» 107.4 FM.
2: Словно в песне у Магнитной горы снова вспыхнули былые костры. И пришли на свет костра молодые мастера из далекой давай.

0: Тысяча поводов для гордости. Крупнейший в мире серийный вертолет. Свой первый полет тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 совершил 14 декабря 1977 года. Он создавался для транспортировки тяжелых и габаритных грузов на большие расстояния. Серийный выпуск был начат в 1980 году. Рекорды высоты и грузоподъемности, установленные на Ми-26 в 80-х годах, не побиты до сих пор. Уникальные характеристики позволяют использовать эту мощную машину в самых разных целях. Ми-26 воевал в Афганистане и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Перевозил крупную и тяжелую технику в грузовом отсеке. Транспортировал на внешней подвеске вертолеты, самолеты, буровое оборудование и другие негабаритные грузы. Среди наиболее экзотических – живое дерево, статуя Будды и туша мамонта. Вертолеты Ми-26 выпускаются в нашей стране в разных модификациях и до сих пор активно используются.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет из Петербурга. Я Алиса Супронова. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои».
2: Бегу по полю из желаний и подрываюсь на мине из воспоминаний. Ошибкам прошлого, сомнениям так легко.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Российские ученые сделали важный шаг в развитии деревянного домостроения. Специалисты Северного Арктического федерального университета разработали и запатентовали способ увеличения сейсмостойкости высотных зданий из дерева клееных элементов. Новая технология позволяет строить здания высотой до 75 метров, устойчивые к землетрясениям, сильным ветрам и вибрациям от транспорта. В основе разработки специальный соединительный узел, который снижает нагрузку на конструкцию и предотвращает деформации. Разработка уже прошла успешные испытания и может стать основой для строительства в северных регионах.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Люблю я тебя.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: А вы знаете, что жемчуг – гранят? Редко. Долгое время считалось, что мягкий материал вообще не поддается огранке. Людей, владеющих уникальной техникой, в мире единицы. Один из них – наш соотечественник, уроженец Кемерово Виктор Тузлуков. Автор трех ювелирных достижений, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса. Он огранил уже 20 черных жемчужин, придав им абсолютно симметричную форму. К драгоценностям он пришел уже зрелым человеком, окончил морское училище, сменил несколько профессий. Минералами увлекался с молоду и вот однажды купил ограночный станок. Сейчас камни, ограненные Виктором Тузлуковым, гордость коллекции патриарха Кирилла, Далай-ламы, Папы Римского и Гохрана России. Среди творений художника ювелирное воплощение нашей страны по имени «Сердца мира» – огромный прозрачный берилл весом 112 карат с 364 гранями. Интересно, что Тузлуков стал первым победителем чемпионата по технике огранки в Австралии, получившим все 100 баллов из 100 возможных.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Если есть в тебе таланты, завяжи на праздник банты. Этот шуточный стишок придуман автором обучающих книг для детей младшего школьного возраста. Чтобы первоклашки не ошибались в ударении и не говорили «банты», объяснять им правила занятия неблагодарны. Да и большинство взрослых его не запомнят. Слишком много исключений. Проще запомнить конкретное слово. Запоминаем. Банты. Во множественном числе ударение не меняется, как и в уменьшительной форме. Бант, банты, бантики. Кроме забавного детского стишка, в помощь вам Пушкин, граф Нулин. Так, рюши, банты, здесь узор. Все это к моде очень близко. Немного истории. В русский язык банты пришли из немецкого языка через польский. На немецком «банд» — это лента, тесьма. Оттуда же «аксельбанд» — атрибут церемониальной военной формы. «Аксель» в переводе с немецкого — плечо. «Аксельбанд» — плетеный шнур, прикрепляется к плечевому шву под погон и идет до уровня второй пуговицы мундира. В современной российской армии «аксельбанд» является принадлежностью формы для участников Парада Победы, почетных караулов и ряда торжественных церемоний. Если запомнить это слово и его историю, вопрос с ударением в слове «банты» просто отпадет. Никому ведь не придет в голову сказать «аксельбанты».
0: Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Друзья, привет. Это группа «Мы из России». Оставайтесь на волне «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Чкаловский сквер – небольшой уютный сквер в Басманном районе Москвы, на углу улиц Земляной вал и Старая Басманная. Центральная аллея идет вдоль Земляного вала, пересекается тремя поперечными дорожками и упирается в улицу Казакова. Аллеи вымощены гранитной плиткой, вокруг каштаны, клены, липы, а также лавочки и фонари. Сквер появился в 1950-х годах вместе с жилым домом по адресу Земляной вал 3. Назван в честь летчика Валерия Чкалова, который жил неподалеку, но напрямую с ним не связан. Памятников или бюстов здесь нет. Земляной вал в прошлом носил имя Чкалова – 1938-1990 годы, что и отразилось в названии сквера. В 2013 году сквер был реконструирован и теперь представляет собой ухоженное проходное пространство, приятное для прогулок и отдыха.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Легкое дыхание весны. Пожалуй, именно так точнее всего можно охарактеризовать жанр, в котором написана песня «Верья». Хорошо известная любителям этнической музыки как в России, так и за рубежом, композиция исполнена на удмуртском языке. На русский название переводится как «Пробуй». Для исполнительницы Свети Ручкиной, широко известной как «Лади Свети», «Верья» – песня знаковая и важная. Именно с нее началась история Свети как сольного артиста. «Лади Свети», «Верья», язык удмуртский.

0: ну а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться.
4: Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
5: Все-таки надо тебе дать коленом. Надо.
6: Вот когда все это кончится.

0: ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня Президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами. Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Я Дмитрий Маликов. Слушайте мою песню на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Кемерово придумали новую технологию помощи детям после операции на сердце. Врачи заметили, что у многих малышей нарушаются память, внимание и речь. Для решения этой проблемы ученые создали уникальные игры виртуальной реальности. Пациенты попадают в мир цифрового леса, похожего на настоящий. Там ребята собирают пазлы, ищут предметы и учатся ориентироваться на местности. Все упражнения разработаны специально, чтобы развивать важные мозговые функции. Методика оказалась эффективной, и теперь исследователи создают мобильную версию программы. Она позволит детям продолжать занятия дома после выписки из больницы. Новинка вызвала интерес ученых из-за рубежа, ее опубликовали в известных мировых медицинских журналах. Благодаря этому проекту жизнь юных пациентов станет проще, а восстановление пройдет легче и веселее. Надеемся, что эта технология вскоре появится в клиниках всей страны, помогая все большему количеству ребят.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быть нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель, им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Камень за камнем мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует,

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! С вами Марлен. Слушайте мою песню «Русская заря».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали выражение «и разверзлись хляби небесные». Обычно так иронично говорят об очень сильном дожде. Но вот что такое, собственно, хлябь? Это слово пришло из древнерусского языка и обозначает водопад, поток или глубины. В Ветхом Завете слово «хлябь» употребляется в повествовании о всемирном потопе, где все хляби небесные открылись и начался ливень, длившийся 40 дней и 40 ночей. Еще в 18 и 19 столетии слово «хлябь» использовали как синоним бездны и топи. У Тютчева морская хлябь гремит валами, а у Грибоедова вокруг Петербурга хляби вместо суши. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал, что наша хлябь имеет множество родственников во всех европейских языках. Среди них английское слово, обозначающее пруд или лужу, и литовское – обозначение топи или болота.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте Радио Гордость, здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Остров Октябрьский – крупнейший остров на реке Приголе в центре Калининграда. Это важная часть городской экосистемы и рекреационной зоны. Остров известен своими зелеными парками, где жители и гости города могут отдохнуть на природе, прогуляться по живописным аллеям и насладиться видом реки. Интересный факт. Остров Октябрьский активно развивается как культурное пространство. Здесь проходят фестивали, концерты и спортивные мероприятия. Также на острове расположены спортивный комплекс и много площадок для активного отдыха. Благодаря удачному расположению и природе остров стал одним из любимых мест прогулок калининградцев, сочетая в себе красоту природы и городскую инфраструктуру. Прогулка по острову занимает...
2: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: радиостанции «Гордость».
1: Казань – один из древнейших городов России и один из самых продвинутых. Несколько лет назад в городе открылся ультрасовременный IT-парк, названный в честь одного из создателей первого советского компьютера Башира Рамеева. Это открытый для всех квартал, где работают передовые IT-компании, а дети учатся робототехнике. В холле играет восстановленный роборояль 90-го года. Еще одна техноточка – центр «Артплей». Фишка арт-пространства – демонстрация шедевров мирового искусства на стенах с обзором в 360 градусов. Полное погружение. Любители прогулок оценят набережную озер Кабан, уже отмеченную несколькими престижными премиями в области ландшафтной архитектуры. 3,5 километра зелени, цветов, велосипедных и пешеходных дорожек и необычной подсветки. А посреди озера самый большой фонтан Казани высотой 500 метров. Едем в столицу Татарстана и слушаем лирическую композицию уроженца этого города Линара Гатина на радио «Гордость» 97.2 FM в Казани.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Как же так получается? Все так быстро кончается. И не так уже вечером нас зовут фонари. Жизнь, подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтобы не случилось.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Знаменитая орловская рысистая порода лошадей была выведена в России на Хреновском конном заводе в Воронежской губернии под руководством его владельца, графа Алексея Орлова. По задумке Орлова, новая порода лошадей должна быть крупной, нарядной, гармонично сложенной, удобной под седло, в упряжку и в плуг, а также выносливый, пригодный для боя и для парада. Но главным требованием к этим лошадям была наследственно закрепленная резвая, четкая рысь, поскольку бегущая рысью лошадь долго не устает и мало трясет экипаж. Новую породу удалось вывести путем сложного воспроизводительного скрещивания многих пород лошадей.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Это родные. Слушайте нашу песню «Река Волга» на Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Уфа получила статус всемирного ремесленного города впервые в истории России. Об этом сообщил мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев. Международное признание Уфа получила за развитие художественной обработки и росписи по дереву и камню. В январе столицу посетила делегация Всемирного совета ремесел, чтобы лично оценить работу мастеров. Сегодня в Уфе работают около 400 ремесленников. Они развивают как традиционные промыслы, ковроткачество, роспись тканей, керамику, валяние из войлока, так и современные направления. Присвоение статуса подчеркнуло богатство ремесленных традиций города и его вклад в сохранение народного искусства. Теперь Уфа встала в один ряд с ремесленными столицами Ирана, Индии, Китая и других стран.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Алексей Леонов – первый человек в открытом космосе. Вне корабля он провел 23 минуты. Эксперимент был рискованным. Из-за разницы давлений скафандр увеличился в объеме, и космонавт не сразу сумел протиснуться обратно в люк. Чтобы вернуться, давление в скафандре пришлось сбросить до аварийного. А потом экипаж приземлился в Пермской тайге. Двое суток Леонов с напарником грелись теплоизоляционным материалом из распоротого скафандра. Алексей Леонов был командиром «Союза-19» во время стыковки с американским «Аполлоном». Символично, что два капитана, советский и американский, пожали друг другу руки над Эльбой. Не все знают, что первый человек в безвоздушном пространстве выбирал между живописью и авиацией. Вмешалась случайность. В Рижской академии художеств не было общежития. Но Леонов в итоге стал и художником, притом уникальным. Он писал то, что своими глазами видел в космосе. Ночное свечение земной атмосферы, солнечную корону над землей. Гордимся своими.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
0: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
4: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
2: У чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многие из вас наверняка встречали в блогах слово «муд». Особенно его любят использовать в качестве подписи к картинкам. Обозначает оно буквально «настроение» и пришло из английского. Там «муд» значит ровно то же самое – «настрой», «настроение», «атмосферка». Но интересно, что корни этого модного словечка очень старые и восходят еще к древним языкам германской группы. Там предки слова «муд» обозначали примерно то же самое – характер, настрой, дух, но чаще с оттенком боевой. Вероятно, именно то, что стало современным блогерским настроением, звучит в именах викингов, типа «Тормунд», то есть духом, подобный богу грома Тору. Но мы-то не в Британии, Германии или Скандинавии. Потому давайте по-русски. Настроение или настрой, атмосфера или впечатление звучат куда роднее и ближе любого муда. Согласитесь.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Дом Наркомфина в Москве – памятник авангардной архитектуры, пережившей сложную реконструкцию. Создали его почти 100 лет назад по проекту архитектора Моисея Гинзбурга и инженера Сергея Прохорова. Планировки квартир помогал разрабатывать Александр Пастернак, брат поэта. В доме есть подобие пентхауса. Для руководителя Наркомфина Милютина сделали двухуровневую квартиру с выходом на крышу. Технологии использовали самые передовые – железобетонный каркас, шлакоблоки, плиты из прессованной стружки. Изначально дом готовили для нового быта. В нем были библиотека, столовая, спортивный зал. Но уже первые жильцы перестроили квартиры. За 100 лет дом начал разрушаться, и уже в наше время сын и внук автора дома, Владимир и Алексей Гинзбурги, смогли одновременно начинить здание современными коммуникациями и вернуть ему исторический облик. Так лифт установили в трубе котельной. В доме Наркомфина сейчас проводят экскурсии для всех желающих. Закрыты только квартиры. Их распродали еще на стадии строительства.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: Работая над фильмом «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай запланировал в картине две песни про зайцев и вулкан страстей. Музыкальным оформлением картины занимался сложившийся тандем – поэт Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин. Дербенев обычно писал текст на готовые мелодии, но в этот раз пришел к Зацепину с уже написанными стихами. Мелодию куплета композитор сочинил быстро, а вот припев никак не давался. Идея пришла однажды утром. Нужные такты «А нам все равно» композитор услышал в жужжании электробритвы. Но приключения песни только начинались. Авторам пришлось уговаривать Гайдая, чтобы включил песню в фильм, Миронова, чтобы исполнил. Актер считал, что у него нет слуха и петь боялся. А потом худсовет посчитал песню слишком легкомысленной. К счастью, все завершилось благополучно. Гайдай не только включил композицию в картину, но и отстоял перед худсоветом. Миронов не только великолепно исполнил песню, но и придумал джазовый финал. Танец на палубе вообще стал его импровизацией. Послушаем песню «Остров невезения» в исполнении Андрея Миронова.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные добрые внутри, налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году.
3: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
4: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это «Радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это «Шаман». Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Трейдин и лояльному Трейдин. Подробности уточняйте на сайте denk.ru и у официальных дилеров Denk.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости. Русский мост. Самый большой вантовый мост мира. Вантовый мост, построенный во Владивостоке через пролив Босфор Восточный в 2012 году, соединяет полуостров Назимово с островом Русский. С момента своего создания мост является абсолютным рекордсменом среди вантовых мостов по следующим показателям. Протяженность центрального пролета – 1104 метра. Высота пилонов – 312 метров. Наибольшая длина ванты – 580,5 метров. Кстати, на некоторых вантах строители установили специальные гидроцилиндры с поршнями, которые притупляют воздействие морских ветров и подземных толчков на массивные конструкции моста.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа «The Just». Встречайте лето на Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Бардак – интересное слово. Считается, что оно заимствовано из тюркских языков в значении «горшок с широким горлом». Именно такое определение дает российский лингвист Макс Фасмер. В любом случае, это значение устарело. Сейчас турецкий «бардак» – это чайный стакан с характерным сужением в середине, иначе «армут». Второе значение слова «бардак» – беспорядок, хаос. И здесь есть несколько версий. Первое. Вместительный глиняный горшок нередко служил хранилищем мелочей, чтобы не валялись повсюду и знать, где искать. Не напоминает случайно автомобильный бардачок? По другой версии, русский «бардак» образовался от созвучного и опять же тюркского слова «кавардак». Изначально это жаркое из мяса и тех продуктов, что найдутся под рукой. Опять же, смесь, путаница, неразбериха. То есть бардак и кавардак в русском языке стали практически синонимами. При этом бардак считается словом грубым, даже жаргонным, а кавардак – нейтральным. А все потому, что бардаком некогда называли публичный дом. Это своего рода эвфемизм, то есть замена неприличного понятия более приемлемым. Французское слово «бордель» исключает двойное толкование, а «бардак», созвучное и исходному «бордель», и «кабак», и «кавардак» звучало несколько пристойнее. Но осадок остался, а потому используется это слово все реже. Автомобильного бардачка вполне достаточно.
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца Потемкина», изобрел множество приемов, которые сейчас являются прародителями всей современной режиссуры. Но если бы не революция 17-го, мир, вероятно, знал бы Эйзенштейна архитектора. Будущий киномастер учился на инженера-строителя и собирался пойти по стопам отца-архитектора, но вступил в Красную армию, служил телефонистом-сапером. Затем стал художником-декоратором в театре пролеткульта. Начал сам ставить спектакли, за одно увлекся монтажом фильмов и так пришел к режиссуре. К Эйзенштейну обратился всесоюзный староста Калинин и попросил срочно снять фильм о событиях 905-го. За 3 месяца режиссер создал «Броненосец Потемкин». В нем снимались обычные люди с одесских улиц. Половину эпизодов Эйзенштейн придумал на ходу. В финале черно-белой киноленты над кораблем реет ярко-красный флаг. Его раскрашивал сам мастер. Фильм имел колоссальный успех. Сборы побили все рекорды. До сих пор сцены из Потемкина цитируют другие режиссеры. Затем были Александр Невский и Иван Грозный. Специально для фильма о Грозном царе Эйзенштейн реконструировал печное действо, древний церковный чин с элементами театрального представления, вышедший из употребления еще в 17-м столетии. Режиссер лично в мельчайших деталях контролировал пошив костюмов, которые впоследствии возьмет Гайдай для своей комедии про Ивана Васильевича.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
2: Возрастное ограничение 0+.
3: Реклама.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: В «Спортмастере» цены пополам. Мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОПРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Рязани расположен старинный деревянный дом, где родился и вырос знаменитый русский физиолог Павлов? Там сейчас музей-усадьба, где можно увидеть уникальные памятники времен детства и юности будущего Нобелевского лауреата. Музыкальная шкатулка, которую он слушал, мебель, принадлежавшая его семье, старинный плодовый сад, заложенный отцом Павлова, где работали все дети семьи, в том числе и Иван. В музее также воссозданы некоторые эксперименты Павлова с собаками.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Вечные ценности. На радио «Гордость». На все времена.

0: Реклама.
1: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
2: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.
4: Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами. Жду удачу, удача близко.

0: близка.
1: Голоса народов России. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В основе композиции фолк-группы «Сказки» народные песни в современной аранжировке, нередко с авторским переосмыслением музыки и текста. При этом у каждой из них есть узнаваемый этнографический первоисточник. В случае с композицией «Русалки» это древнейшая календарная русальная песня из села Курковичи Стародубского района Брянской области. Такими песнопениями издавна ознаменовывалась «Русальная неделя». По поверьям, в это время на ветках берез и среди зрелых колосьев жита прячутся русалки, которые при встрече могут защекотать добромолодца. В свой мир нечисть уходит в ночь на Ивана Купалу. Символично, из 6 участников сказок 4 вокалистки и композитор составляли костяк той самой легендарной группы «Иван Купала». Группа «Сказки», «Русалки», язык исполнения русский.

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
4: Быть или нет, как...

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летные испытания прототипа

0: тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
1: Радио «Гордость».

0: 6. Слушаем своих.
1: Привет всем, дорогие друзья. Арвиниха Оркестр на связи. Слушайте наш трек

0: раскрашен диско на танцполе и горячо.
1: Радио «Гордость» представляет хорошие новости.
2: В Томске начал работу Центр исследования компаундов – уникальное подразделение, где будут создавать материалы для медицины и промышленности. Здесь ученые смогут не только синтезировать новые материалы, но и масштабировать технологии для внедрения в производство. Два главных направления работы – биоразлагаемые материалы и инженерные материалы с высокой прочностью и термостойкостью. Такие разработки важны для замены металла в авиации, машиностроении и даже в хирургии, например, при изготовлении имплантов и медицинских протезов. По словам директора центра, уже сейчас можно выпускать не только опытные, но и более крупные партии продукта. Это серьезный шаг к созданию отечественных высокотехнологичных материалов, которые сделают передовые решения доступнее.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: потом земля вместо неба ложится ему на плечи, и космос по-русски ему отвечает.
1: До скорой встречи.
2: До

0: До скорой встречи.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба, матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. На людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
2: Реклама.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Все наверняка слышали популярное слово «трэш». Пришло оно к нам из английского где-то в 10-е годы. Обозначает нечто ужасное и отвратительное, либо вульгарное и эпатажное. Трэш-стрим — это когда автор видео делает с кем-то из участников шоу или с собой нечто непотребное, нередко преступное. Трэшовое кино может быть начиненным вульгарными штампами или просто до омерзения скучным. В английском же слово «трэш» появилось примерно в 16 веке. Еще каких-то лет 200 назад самыми употребимыми там были существительное «трэш», то есть плохие листья табака, непригодные для продажи, и глагол «трэш», то есть обрезание листьев сахарного тростника, чтобы он побыстрее созревал. Где-то в 19-20 веках слово начало приобретать популярность и дополнительные значения – мусор, хлам и даже отребье. Кстати, есть же наши родные русские слова. Для чего нам это трэш, когда можно сказать ужас, кошмар или, в конце концов, непотребство? А еще лучше думать только о прекрасном. Смотреть хорошее кино, общаться с добрыми людьми, тогда уж точно риск столкновения с непотребствами любого рода стремится к нулю.
0: Радио «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда. Их

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Монумент «Скорбящая мать» в Цивильске – это символ памяти и горечи. Он был открыт 30 сентября 2006 года. Его создал талантливый чувашский скульптор Анатолий Розов. Этот памятник посвящен героям, ликвидировавшим последствия Чернобыльской катастрофы, а также воинам-афганцам и участникам боевых действий. История создания памятника началась в конце 80-х годов прошлого века. На собрании работников совхоза «Присурский» жители единогласно поддержали идею о воздвижении монумента. Они вложили собственные средства и в 1990 году открыли его в День Победы. Это место стало центром памяти для местных жителей.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Вы слушаете радио «Гордость».

Что нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Евгений Дубов. Приветствую вас в самом патриотическом хит-параде страны на радио «Гордость». Оторвитесь на секунду от дел, отложите телефоны и сделайте радио погромче. В ближайший час мы будем слушать песни, которые стали настоящим саундтреком наших с вами будней. Начинаем обратный отчет с 10-й строчки. И здесь у нас Мария Луговая, ее трогательная баллада «Жду тебя» потеряла 2 строчки. Маша написала ее в сентябре прошлого года, переживая за мужа в зоне СВО, и получилась не просто песня о разлуке, а настоящий гимн стойкости, верности и силе чувств, которые способны преодолеть любые расстояния.
1: 10-е место.

0: Реклама.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы «Новые рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Гранты на культурные проекты. До 30 июня президентский фонд культурных инициатив принимает заявки на грантовый конкурс. Заявить свои творческие инициативы могут НКО, коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются на сайте fondkulturnykhiniciativ.rf. Приглашаем к участию тех, кто готов менять культурную жизнь страны своими проектами.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалистам.
1: Хит-парад великой страны.
7: Это лучшие песни недели на радио «Гордость». У микрофона Евгений Дубов. И на 9-й строчке оказался сегодня Владимир Пресняков с треком «Невероятно, но факт». Плюс одна позиция. Поздравляем артиста, держит марку. И мне кажется, даже если бы он пел басом или баритоном, все равно остался бы популярным. Кстати, уникальный фальцет певца прорезался после тяжелого воспаления легких в детстве. Так что нет худа без добра. Давайте слушать.
1: 9-е место. Твоя

0: Это хит-парад великой страны. Движемся дальше. Скоро 8 место, но сначала о тех, кто только штурмует наш музыкальный Олимп. Встречайте мощнейший кандидатский десант «Шаман». Николай Басков, Юлия Гаврилова, Анна Волкова, Матвей Яицкий и Александр Эграмжан все вместе с грандиозным гимном «Россия. Сердце земли». Трек вышел в День России в рамках проекта «Музконтент» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Автор слов и музыки Елена Подобреевская сочинила эти стихи в мае прошлого года в Стамбуле после переговоров России и Украины. И, по ее словам, эта песня о стране, которая для нас не просто точка на карте, а живое сердце, бьющееся в унисон с нашей верой. Слушаем, проникаемся, а после голосуем на радио «Гордость РФ».
1: Кандидат в хит-парад.
2: Все видно для Бога, что скрыто от глаз.

0: это был кандидат в хит-парад великой страны «Шаман», Николай Басков, Юлия Гаврилова и многие другие с треком «Россия. Сердце земли». Грех не проголосовать за такую коллаборацию. Ждем ваших симпатий на радио «Гордость РФ». И поднимаемся еще на одну ступеньку в чарте. На 8-м месте сегодня, набрав ход, Мия Бойко с треком «Казак». Вообще, это на стиль, казачьи традиции. Сейчас на такой модной волне, что любо-дорого посмотреть. Ну а Мия умудрилась взять мощный народный колорит, завернуть его в современный качающий бит и выдать настоящий хит для дискотек. Тот самый случай, когда традиции предков идеально ложатся на современные тренды. Задаем правильное настроение.
1: 8-е место. Ехал.

0: хит-парад великой страны.
1: Евгений Дубов с вами. Ненадолго приглушим динамику нашего чарта на радио «Гордость». Отметим важную дату. 22 июня в России День памяти и скорби. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая миллионы жизней. И сегодня наша песня в тему «Бессмертные журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в пронзительном исполнении Полины Гагариной. Кстати, дагестанский поэт написал эти строки после поездки в Хиросиму, вспоминая и японскую девочку Садако с ее бумажными журавликами, и свою маму, и братьев, погибших на фронте. Образ солдата, превратившегося в белую птицу, это вечная память о жертвах всех войн.
0: Песня в тему.

0: Хит-парад великой страны.
1: Музыкальное путешествие по великой стране продолжается. С вами Евгений Дубов. Мы на 7-й строчке хит-парада. И здесь без изменений. Проект «Родные» с композицией «Река Волга». Кстати, само название этой водной артерии восходит к прославянскому корню, означающему просто «влагу» или «воду». А вот тюркские народы уважительно величают ее «Итиль», «Великая река». Девчонки из проекта «Родные» смогли передать всю эту мощь, величие и светлую душу Волге.
0: Седьмое место.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Это хит-парад великой страны. И первое место добрались наконец-то. Сегодня на вершине группа «Любэ». «Жди меня» — композиция, которая мгновенно стала народным достоянием. Такого количества голосов за одного артиста давно не было. Хотя это заслуга не только Николая Расторгуева, но и Игоря Матвиенко, который написал этот трек. Легендарный тандем радует слушателей своим творчеством уже 36 лет. Спасибо им за это. И спасибо вам за то, что голосуете. Продолжайте в том же духе. С вами был Евгений Дубов. Встретимся через неделю.
1: Первое место.
2: Человек — это значит бороться.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется при стабильности.

0: Тысяча поводов для гордости. Первая в мире электротехническая выставка. В марте 1880 года в помещении Русского технического общества в Санкт-Петербурге открылась первая в мире электротехническая выставка. Идейными вдохновителями стали ведущие ученые электротехники того времени. Среди них пионеры электрического освещения Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Что интересно, будущий изобретатель радио, тогда еще студент физико-математического факультета Петербургского университета Александр Попов, работал на этой выставке экскурсоводом-объяснителем.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: На Байкале установлен новый рекорд. Россиянка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом 122 метра без гидрокостюма, только в ластах и купальнике. Это произошло во время фестиваля фридайвинга «Под лед Байкала». Кроме того, на фестивале были зафиксированы еще три рекорда. Россиянка Ольга Маркина нырнула на глубину 71 метр, а хорватские спортсмены Санда Делия и Витамир Маричич на 55 и 62 метра соответственно.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Среди лицеистов, однокашников Пушкина было много великих людей. Один из них – Федор Федорович Матюшкин, адмирал и полярный исследователь. Счастливый путь! С лицейского порога ты на корабль шагнул шутя. И с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя. Так писал о нем великий поэт. Родился Матюшкин в немецком Штутгарте в семье русского дипломата. Морем заинтересовался именно в лицее, директор которого Энгельгард был другом Крузенштерна и сам обожал море. От своего учителя Матюшкин заразился любовью к океанам. Сразу после выпуска наш герой пошел в военно-морской флот и отправился в кругосветку. Вместе с командой шлюпа «Камчатка» он прошел через Атлантику, Индийские и Тихие океаны и морем же вернулся в Санкт-Петербург. Экспедиция прошла вдоль берега Калифорнии, изучила Камчатский полуостров и Алеутские острова. Через несколько лет путешественник вновь отправится на восток, на этот раз по суше. Вместе с другим великим исследователем Фердинандом Врангелем он изучил устье Индигирки и впервые точно положил на карту побережье Восточной Сибири. Затем изучал бассейны рек Большой и Малый Анюй, исследовал Колыму и Чукотку. Полярники проделали весь путь по льду. Затем была вторая кругосветка все с тем же Врангелем. Матюшкин успешно командовал судами, воевал, достиг должности сенатора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама.
0: Радио «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет сайт ценностироссии.рф. На уникальном интернет-ресурсе в удобном формате собрана вся информация о традиционных духовно-нравственных ценностях России. Истории, рассказанные амбассадорами проекта, известными артистами, деятелями культуры, науки и спорта. Сайт ценностироссии.рф – ваш проводник и путеводитель по миру. Истории, традиции и культурного кода, на которых построена жизнь в нашей огромной стране. Мы очень стараемся, чтобы сделать традиционные российские ценности ближе, а главное – понятнее каждому. Именно они формируют основу национального самосознания и укрепляют общество изнутри. Ценностироссии.рф. Присоединяйтесь и вы. Давайте вместе изучать, сохранять и приумножать то, что нам дорого. 12+. Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте в эфире федеральной радиостанции «Гордость» программы новой рубрики «Давайте по-русски». Проект продюсерской компании Николая Расторгуева при поддержке «Радио Гордость» стартовал 15 января. В новой рубрике мы говорим о современном состоянии русского языка, про речевой этикет и историю алфавита. Рассказываем о заимствованиях, жаргонизмах, архаизмах и сленге, в том числе и зумерском. Разбираем происхождение слов, объясняем самые распространенные речевые ошибки, говорим об изменениях в орфоэпических нормах, обсуждаем новые слова в словарях. И делаем это вместе с нашими уважаемыми экспертами, филологами, журналистами, писателями и литераторами. Слушайте программу «Давайте по-русски» на волнах «Радио Гордость» и запоминайте новые слова. Возрастное ограничение 12+.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, это так, объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.
1: Спасибо.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «фиксить» в русский язык принесли программисты. Именно они чаще остальных говорят «фиксить» или «пофиксить». Обозначает оно «исправить», «улучшить». Например, «я пофиксил баги в коде» означает «я исправил ошибки в программном коде». А к нашим любимым программистам это слово пришло из английского, где в свою очередь зародилось аж в 14 столетии. Лингвисты спорят, откуда английский глагол «fix» взялся изначально – из старофранцузского или средневековой латыни. Поначалу глагол значил «пристально смотреть куда-либо» или же «сделать что-то неподвижным», «придать чему-либо форму». В этом значении он уже приходил в русский язык и раньше. Мы же помним слово «фиксировать», то есть «закрепить», «установить». А сейчас тот же английский «fix» пришел в русский повторно, уже в другом значении – «исправить», «улучшить». Чаще все же в отношении ошибок в программном коде. Но пришел и пришел, а мы упрямо продолжим говорить по-русски, правда?
0: Радио «Гордость». Thank you.

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, это Лука. Слушай мой трек «Дождись» на Радио Гордость. Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Александр Невский храм в Челябинске – это символ города, его культурной жизни. Построенный в начале 20 века на деньги купца Кутырева, он стал настоящим шедевром архитектуры. Архитектор Александр Померанцев создал удивительное сочетание русско-византийского стиля. Красный кирпич, изящные главки на высоких барабанах – все это притягивает взгляды. Рядом с храмом возвышается колокольня с шатровой крышей. Она словно зовет вас заглянуть внутрь. А когда вы войдете, вас встретит роспись в неорусском стиле. Художники мастерской Ощепкова вложили в нее свою душу. В советский период церковь была закрыта, ее купола и кресты были сняты. На протяжении многих лет здание служило типографией, а затем стало домом для областной картинной галереи, планетария, школы шахмат и других учреждений. До 2013 года в храме располагался зал камерной и органной музыки. Последний музыкальный концерт в стенах Александра Невской церкви прошел 27 ноября 2013 года. Современный храм был восстановлен и передан епархии. Он стал местом, где встречаются традиции и современность.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
2: Реклама. Выгода до 600 тысяч рублей на G-Tour Dashing в дилерском центре «Альфа» на Новоурицкой, 22. Автомобили в наличии. Честно и выгодно. Комфортный платеж, удобные условия. Мы всегда рядом. Приезжайте и выбирайте свой G-Tour Dashing в «Альфе». Звоните. Телефон в Самаре 95-79.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутебанк», «Паусовкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

История одной песни. Фильм 77-го года про «Красную шапочку» стал дебютным для исполнительницы главной роли Яны Поплавской. А еще впервые представил песню, которая стала классикой. Мы ее помним и поем до сих пор. Если долго-долго-долго топать, ехать и бежать, можно в Африку прийти. Задорный куплет и красивейший припев покорили сердца не только детей. Композитором фильма был великий Алексей Рыбников, автором текстов не менее знаменитый Юлий Ким. Но вот главную, как сейчас говорят, фишку основной песни «Красной шапочки» придумал Алексей Львович. Рыбников вспоминал, у Кима в тексте было «Ах, здравствуйте, реки вот такой ширины! Ах, здравствуйте, горы вот такой вышины!» И я, честно говоря, когда получил эти длинные строки, вообще не знал, чего с этим делать. Очень долго мучился, пока не нашел вот это «А-а-а». Легендарная песня в эфире «Радио Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Радиостанция «Гордость».
4: Всем привет, это Стрелкин. Слушайте нашу песню «Солнце красное», записанную совместно со Стасией на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Самый точный и практически вечный термометр. Ученые Южноуральского государственного университета в Челябинске создали уникальный нестареющий термометр. Этот прибор измеряет температуру в несколько раз точнее, чем любой из существующих в мире. При этом он может работать при температуре до 800 градусов, в то время как самый совершенный мировой аналог только до 200. Ну и самое главное – челябинский термометр не нуждается в регулярном техобслуживании и калибровке. Это очень важное преимущество для таких областей, как, например, атомная и космическая отрасли.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: Юная пианистка из Кисловодска Мария Филиппова стала победителем международного конкурса в Париже. Воспитанница детской музыкальной школы имени Рахманинова покорила жюри своим мастерством и вошла в число лучших исполнителей. Для Марии это не первая победа. В прошлом году она уже завоевала награду на конкурсе «Искры талантов». Ее успех – результат таланта, упорства и стремления к совершенству, которые открывают перед ней новые горизонты в мире музыки.
0: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, это Виктория Дайнеко. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Кейс. Это слово любят в деловой среде. Можно услышать интересный кейс, разобрать кейс, показать кейс клиенту. Обычно так называют конкретный пример из практики, реальную историю. Возникла проблема, стояла задача, и проблема была решена, задача реализована. Например, торговая сеть успешно провела рекламную кампанию и увеличила продажи. Кейс – это прежде всего история успеха. В бизнес-школах активно применяют кейс-метод, позволяющий слушателям лучше осваивать не только теорию, но и ее практическое применение. Примечательно, что старшее поколение лучше помнит другие кейсы. Кейс в английском значит еще и «плоский чемоданчик для документов». Полвека назад, тогда еще в Советском Союзе, кейс или дипломат был очень модным аксессуаром. Его носили и в пир, и в мир, и чиновники, и военные, и студенты. Если повезет, приобрести.
0: Радио «Гордость».

0: проект Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям «Песня о родине», «Песня о любви», «Песня о семье», «Песня о защитниках страны», «Голоса народов России», «Голоса Абхазии» и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни. Дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Исторический музей Южного Урала в Челябинске – это не только настоящая сокровищница, но и центр научных

0: исследований и дискуссий. Здесь собраны более 300 тысяч экспонатов. Это и минералы, и зоологические и ботанические коллекции, и палеонтологические артефакты. Музей разделен на 4 уникальных раздела. Первый рассказывает о природе и древней истории региона. Второй погружает в народный быт, а третий – в события 20 века. Но настоящая изюминка – музей на крыше. Это смотровая площадка с выставочным залом, откуда открывается потрясающий вид на город. Каждый экспонат здесь – это история. Музей сохраняет наследие Южного Урала.
1: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Юрий Стрелкин, музыкант и продюсер.
1: Сегодня мир очень быстро меняется. Очень много информации и соблазнов. И мне кажется, человеку особенно важно не потерять внутренние ориентиры. Понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Что такое честь, совесть, уважение, ответственность. Высокие нравственные идеалы – это не какие-то красивые слова из книг. Это то, как человек живет каждый день. Может ли он оставаться честным? Держит ли свое слово? Умеет ли быть верным своим близким, своей семье, своей стране? Для меня нравственность – это не просто идеальность. Все ошибаются. Но важно, к чему человек стремится, какие ценности внутри себя воспитывает, потому что именно это потом проявляется в поступках. Мне кажется, сила нашего народа всегда была именно в этом. В умении сохранить человечность, уважение друг к другу, веру, любовь к семье и родине даже в самые тяжелые периоды истории. И, наверное, высокие нравственные идеалы нужны человеку как ориентир, как внутренний компас, который помогает не потерять себя в этом мире. Потому что настоящая сила человека не только в характере или успехе, а еще и в том, какие моральные принципы он несет через всю свою жизнь.
0: Истории о главном. Реклама.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города — река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири, украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади Труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Это наша с тобой биография.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ах ты, заря, ты кудрявая заря. Если я живой, значит, было все не зря. Весточки нет с середины февраля. Ну, а подо мной перепахана земля.

0: женюсь.
1: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
2: Хорошие новости. Региональная повестка. Влияет ли погода на ваше самочувствие? Архангельский кардиолог Татьяна Ростокина разработала уникальный сервис «Медицинский метеопрогноз», который позволяет отслеживать влияние погодных условий на артериальное давление. Платформа помогает пользователям вести журнал показателей, получать напоминания о приеме лекарств и анализировать изменения самочувствия. Проект основан на многолетних исследованиях влияния метеофакторов на здоровье. Приложение уже доступно для пользователей и направлено на поддержку людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1: Больше новостей в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Делитесь хорошими новостями и получайте призы за свою активность. Подробная информация о правилах участия и поощрениях для активных пользователей в приложении «Хорошие новости». Приложение бесплатно и доступно для скачивания на всех мобильных площадках. Радио «Гордость».

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Фонд Николая Расторгуева, федеральная радиостанция «Гордость» при поддержке президентского фонда культурных инициатив объявляют старт международного конкурса «Музыка гордых 2026». В этом году мы впервые выходим на международный уровень и приглашаем музыкантов из регионов России и Абхазии. Члены жюри под председательством народного артиста России Николая Расторгуева определят финалистов и победителей по номинациям. Песня о родине, песня о любви, песня о семье, песня о защитниках страны, голоса народов России, голоса Абхазии и номинация «Спецприз». Что нужно для участия? Заполнить заявку на сайте «Музыка гордых РФ». Записать видео исполнения вашей песни, дождаться результатов предварительного отбора. Прием заявок до 6 июля. Победители конкурса получают право выступить на фестивале «Музыка гордых». Песни финалистов будут звучать в федеральном эфире «Радио Гордость». Подробности обо всех этапах конкурса на сайте «Музыка гордых РФ».
1: Возрастное ограничение 0+.
0: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Experience. Слово пришло из английского и означает опыт, переживание, впечатление. В русском языке оно закрепилось прежде всего в разговорной и профессиональной среде, особенно в маркетинге, медиа и индустрии развлечений. Когда говорят «пользовательский experience» или просто «experience», обычно имеют в виду не опыт, как знания или навыки. Речь скорее о целом спектре эмоций и впечатлений, которые человек получает, взаимодействуя с чем-то – сервисом, событием, пространством. Например, концерт. Это ведь не только музыка, это свет, звук, атмосфера в зале, реакция зрителей, общее настроение вечера. Все вместе и создает тот самый experience, впечатление, которое остается после события. Конечно, во многих случаях слово можно легко заменить русскими «опыт» или «впечатление». А если можно и легко, тогда давайте по-русски.
0: Радиостанция «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте Радио Гордость. Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома».
1: Далеко не все знают, что в Брянске есть свой ботанический сад. Появился он еще в 40-е годы благодаря ботанику Борису Гроздову. Тогда он назывался Мичуринским садом. Изначально Гроздов выращивал плодовые деревья, но со временем появились и декоративные растения. Сейчас в саду можно увидеть как брянских эндемиков, занесенных в Красную книгу региона, так и разную экзотику. Это и маньчжурский орех, и граб, и дуб, и черемша. Всего в коллекции ботанического сада сейчас более 300 видов растений.
0: Радио «Гордость» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе. В мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими. Где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».